0: Reclamă. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Считаться электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
4: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30%. Все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
6: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
7: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix.

0: Morning Caperi на Рекорде.
1: Am revenit, horoscopul pentru această zi de vineri, 10 iulie, vine chiar în acest moment. Maximă atenție, nu de altfel, dar cum veți petrece această zi e în funcție și din prezicerea stelelor. Julenca este responsabil.
2: Da, da, все, я готова, вся информация для вас подготовлена. И сегодня у нас такой интересный день, потому что у нас 10 число, а это значит единица, это число дня. И, в принципе, единица это число инициативы и нового старта. Но сегодня энергию ее очень правильно направлять не в разговоры и импульсивные решения, а во внутренний настрой на будущее. Сегодня, кстати, 26-е лунные сутки. Это значит, что это один из самых противоречивых периодов месяцев. Повышается склонность к ссорам, к спорам, к раздражительности. Рекомендация этого дня для всех знаков зодиака – воздержаться от лишней активности и пустых разговоров. Поехали! Давайте пробежимся быстро по каждому знаку зодиака. Овны, вас будет тянуть сегодня проявлять инициативу, но сегодня лучше обдумать план, чем сразу действовать. Приберегите энергию для более спокойного дня. Тельцы, день подходит для мелких дел, которые давно откладывались. Уборка, звонки, переписки. А вот от крупных каких-то решений и выводов лучше сегодня вам, тельцы, воздержаться. Переходим далее к близнецам. И сегодня Луна, кстати, в вашем знаке, да, в знаке близнецов, усиливает разговорчивость, но именно поэтому легко сказать лишнее. Следуйте лучше ощущениям и следите за словами, особенно в спорных темах. Рак. Сегодня, возможно, повышенная чувствительность к чужим репликам. Не принимайте все на свой счет. Тихий вечер восстановит внутренний баланс любого разговора. Львы. День для вас не для громких каких-то заявлений. Сегодня Сатурн, который не поддерживает показательность, поэтому сегодня вам нужно, львы, сосредоточиться на том, что действительно важно, без какой-то лишней аудитории. И не забывайте, что вот все же, знаете, молчание – это золото. Девы. Хорошее время разобраться с какими-то мелкими задачами, которые давно копились в списке дел. Крупные решения лучше отложить на другой день. Вечер вам желательно провести в спокойной семейной обстановочке. Весы. Риск ввязаться в спор на пустом месте выше обычного. Если чувствуете, что разговор идет не туда, лучше вежливо остановиться, чем продолжать. Скорпионы. День подталкивает к внутренней ревизии, а не к активным действиям вовне. Очень полезно побыть сегодня наедине с собой и честно оценить последние решения. Далее переходим к стрельцам, у которых тяга к новым горизонтам сегодня очень сильна. Но воплощать планы пока рано, поэтому собирайте информацию, а действовать начните чуть-чуть позже. Козероги. Сатурн, ваш управитель, он сегодня во главе, поэтому сегодняшняя дисциплинированная энергия для вас сегодня будет ближе, чем для других знаков зодиака. Используйте ее для порядка в делах, а не для рывков вперед. Водолеи, у вас, возможно, сегодня неожиданные разговоры, которые очень многое прояснят, но не торопите события, дайте информации отстояться, прежде чем делать какие-то выводы. Ну а к завершению у нас рыбы, у которых день больше подходит для отдыха и наблюдения, чем для активных решений. Прислушивайтесь, рыбы, сегодня к себе, прежде чем ввязываться в чужие споры. Вообще, рыбам сегодня, знаете, лучше, как говорят, залечь на дно, и тогда все будет у них великолепно. Это был гороскоп на Рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте одну простую истину, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ.
1: Iar noi suntem la câteva secunde distanță de ora numărul 8, iar acolo se va întâmpla o magie adevărată. Vom identifica sau nu un finalist, vă spunem imediat.
0: Рекорд Dance Lata.
2: Ох, ну что, новый час, новое начало. Впереди нас ждет игровой час. Но перед этим хочется напомнить вам, что этот час содержит у нас рекламный контент. Ora conține plasare de produs pentru că alături de noi este Max Auto, partenerii noștri de încredere, care știu exact cum să facă ca fiecare din cumpărătorii lor să fie fericiți și să fie mulțumiți pentru cumpărăturile lor. Dar noi ce o să facem astăzi? Noi o să ne jucăm numai decât. Astăzi este ziua jocului fără afirmații. Это та самая игра, когда нужно следить за тем, что вы говорите, и ни в коем случае не проронить запретные слова, а именно слово «да» или слово «нет». Если вам удастся это сделать, и целых две минуты вы сможете продержаться в эфире без того, чтобы говорить эти запретные слова, то вы автоматически станете финалистом этого дня и попадете в список финалистов. Кстати, он у нас на этой неделе совсем короткий, всего лишь двое попали в этот список.
1: И амби sunt într-о фамилии, adică мама и фиул.
2: Да.
1: Амби au jucat, au câștigat.
2: Да. Ну, правила нам не запрещают, чтобы и мать, и сын попадал в наш список. Играли они по отдельности, каждый отвечал за свою игру, и каждый из них справился с нашим заданием. Это значит, что все абсолютно по-честному, и в нашем

0: Capricorni, sarcinile de la locul de muncă se multiplică rapid. Fiți atenți la corectitudinea datelor introduse în rapoarte. Vărsătorii, o zi absolut minunată pentru dragoste. Dacă sunteți artist, astăzi puteți lansa idei care vor deveni rapid virale. Cei din zodia Pești, atenția vă este atrasă de dinamica din cadrul căminului. Este o zi bună pentru a schimba biblioteca. Acesta este horoscopul zilei de 10 iulie. Acum suntem implicați într-o activitate foarte frumoasă, adică să alegem câștigătorul acestei săptămâni. Cine va primi 500 de lei bani pe cardul bancar? Galina, Vlad sau Raluca?
1: Долгожданный момент для наших финалистов, потому что именно в эту секунду решится судьба. Кто же из них станет счастливчиком, получит 500 лей на свою карту и будет радоваться таким приятным подарочком от нашего партнера. Виктор уже подготовил все на нашем компьютере. Сейчас будет снимать все в онлайн-режиме для того, чтобы вы убедились в том, что у нас все происходит кристально чисто, все по правилам, все честно. И у каждого нашего финалиста, конечно, шансы равны. Очень надеюсь, что выиграет именно тот, кто и вправду желает получить этот подарок. И я, как понимаю, по лицу Виктора, что уже мы узнали финалиста. Уже на нашем телеграм-канале есть то самое видео, где вы можете просмотреть и узнать, кто же стал нашим финалистом.
0: Noi nu vă anunțăm în emisie directă cine este câștigătorul. Intrați în Telegram și acel circuleț este pentru a vedea norocosul, Galina, Vlad sau Raluca. Noi felicităm norocosul și mulțumim partenerului orei 8, e echipa Max Auto. Această oră a conținut

0: Следите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Вара aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берики Шинел. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
5: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Гол! Победа на твоей стороне. Всебо. Первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
7: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
9: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Р

0: Абрамцова.
1: Вейкаперы.
2: На рекорде.
3: Второй раунд нашей игры «Первая мысль» начинается прямо вот секунду. Дозвонись до нас и сыграй именно со мной, потому что Виктор уже, в принципе, поиграл. Ну, поиграл в каком смысле? С Вероникой. Они тут перекидывались фразочками. Я выходила из студии, теперь настала очередь и Виктора покинуть студию. Ну, а я буду вам задавать фразы.
4: Доброе утро. Бună dimineața.
5: Bună dimineața.
4: Cine e cu noi?
5: Laura.
4: Laura, de unde ne asculți?
5: Din Chișinău.
4: Laura, eu părăsesc studioul.
5: Da, sigur.
4: Să fie un joc cu brio.
3: Hai să stabilim cum o să-l chemăm pe Victor, ca să știe el când ar trebui să intre în studioul.
5: Haide, Victoraș!
3: Victoraș! Bine,
4: da,
3: facem.
4: Ok, Laura, eu îți doresc baftă, vreau să luăm măcar un punct, dar ar fi ideal vreo 3-4.
5: Da, să fie.
3: Așa, deci, Laura, sunt gata, așteptăm doar Victor să părăsească studioul. Pa, pa, deci prima ușă este închisă, acuș Victor închide și ușa numărul 2, după care putem să continuăm. Așa, bine, Victor a plecat, suntem în siguranță. Laura, hai să începem cu fraza numărul 1, ești gata?
5: Da.
3: Погнали тогда. Итак, первая фразочка. Ну, если мы говорим про мороженое, то, конечно, самое вкусное – это…
5: Пломбир.
3: Хорошо, записали. И мое, кстати, самое любимое. Поехали, фраза номер 2. Как-то я услышала странный звук, который доносился из шкафа. Я открыла, а там…
5: И еще раз вопрос, Юля, потому что очень плохо слышно.
3: Да, давай. Итак, фраза номер 2. Как-то я услышала странный звук, который доносился из шкафа. Я открыла, а там...
5: Крыса.
3: Кто там?
5: Крыса.
3: Хорошо. Это страшный сон какой-то. Я их очень боюсь. Хорошо, поехали дальше. Фраза номер 3. Самая бесполезная вещь в ванной комнате – это, конечно же…
5: Боже мой. Маска для волос?
3: А, хорошо, маловероятно.
5: Если говорим про Виктора, то да.
3: Хорошо, ну будем надеяться, что Виктор догадается до такого ответа. Поехали, фраза номер 4. Однажды я встретил парня, и он был просто... Я встретила парня, он был просто 10 из 10. Но в одно утро я увидела в его телефоне...
5: Давай еще раз,
3: пожалуйста. Давай еще раз. Однажды я встретила парня. Он был 10 из 10. Но в одно утро я увидела в его телефоне... Что же ты могла увидеть в его телефоне?
5: Его разбитая машина.
3: Разбитая?
5: Да.
3: Все, записали. Машина, хорошо. И последняя фраза, фраза номер 5. Я... Просто обожаю активный отдых. Особенно летом я люблю...
5: Балку.
3: Что?
5: Балку.
3: Это что такое?
5: Как?
3: Не, плохо слышно. Не услышала, Лаура. Что же ты любишь летом? Мы говорим про...
5: Рыбалка. Рыбачить.
3: Все, вот теперь понятно. Все записали. Рыбалка. Есть. Хорошо. Зовем Виктора. Виктора!
5: Да.
3: Виктораш! Виктораш! Да, с третьего раза он услышал, он возвращается в студию. А у нас есть собранные ответы от Лауры, а значит, прямо сейчас поиграем.
4: Лаура, вас бине?
5: Да, парко.
4: Сигур?
5: Бедем. Я вам распуска пентру барбат.
4: Dar eu cum să răspund?
5: Ca pentru tine.
4: Ca pentru mine. Deci ai încercat să-mi intri mie în situație. Bun,
3: посмотрим, насколько этот план сейчас подействует. Давайте перейдем сразу к ответам. И если Виктор так, готова у нас фоновая музыка?
4: Да, деча.
3: Ну все, поехали тогда. Первая фразочка. Ну, если мы, Виктор, говорим про мороженое, то самое вкусное это, конечно.
4: Де манго.
3: Пломбир.
4: Пломбир? Așa răspuns?
3: Да. Минус, минус. Пломбир, кстати, я бы тоже так ответила. Поехали, фраза номер два. Как-то я услышал странный звук, который доносился из шкафа. Я открыл, а там...
4: Сахара. Да, что здесь, Лаура?
3: А там крыса.
5: Крыса.
4: Ну, а стояра уж.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Ну что, друзья, хорошенько мы поиграли в этом часу. Первая мысль, хоть и прошла без единого пункта, никто из нас не совпал в мыслях, ни Виктор, ни я, ни Вероника, и также с кем мы еще играли в первый раз, память подводит, подводит-то совсем.
2: Прима рунда?
1: Да, первая.
2: Вероника, Вероника и Шилаура.
1: Шилаура, вот, ни с кем из девчонок у нас мысли не совпали, тем не менее, сыграли мы хорошо. Было весело, за что мы девочек благодарим и уже готов вам сказать, что в нашей студии ровно 10:00. Давайте встретим новый час вместе. Ну и, конечно, что происходит в последнем часу каждой пятницы, вы знаете не понаслышке. Та самая легендарная рубрика, которую вы так любите, или точнее час, это «Хочу и баста!» Начинается прямо в эту секунду, 10 часов, а значит, что пора об этом сообщить вам. Много интересного можно, конечно, послушать в рубрике «Хочу и баста», но у меня есть одна мысль, которую я собираюсь прямо сейчас сказать. Если Виктор поддержит, то будет хорошо. Если нет, ну, хотя я смотрю по твоему лицу, как будто бы и у тебя есть какая-то мысля.
2: Да-да, гасили ведем пямбели.
1: Давай. Ну, у меня все приурочено к футболу, потому что мы находимся в таком периоде, когда футбол – это заглавная тема дня. Вчера буквально прошел матч, который закончился победой Франции. Правильно я говорю?
2: Да, 2-0 по 3 Марокко. И сейчас здесь у нас матч. И Бельгия-Испания.
1: Которая тоже очень ожидаемый, да, матч. И также, не знаю, специально так подобрали или нет, но тем не менее, сегодня празднуют день рождения футбольного свистка. 148 лет как назад появился тот самый свисток, который оповещает о, например, начале матча и о конце матча, или о том, что, например, что-то на поле произошло. 148 лет назад придумали этот гениальный аксессуар, и вот радует он нас по сей день. Буквально вчера мы слышали, как через этот свисток главный тренер и брал и свистел на поле. Но сегодня тоже будет классный матч, если у вас есть время, если вы любите футбол, не пропустите. Поэтому я предлагаю, чтобы рубрика «Хочу и баста» была связана, конечно же, с футболом, с футбольными песнями и со всем, что вам напоминает о футболе.
2: O idee foarte bună, cred că este net superioară la ideea mea, dar ideea mea poate fi săptămâna viitoare implementată. Eu am o întrebare cheie pentru voi, deci de la această întrebare pornește și tema pe care eu astăzi am avut-o în memorie. Deci această piesă

0: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
1: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: Pikachu și basta. Deci muzică ascultăm de la mondiale, de la europene, despre fotbal, da?
1: Да, именно эта тема у нас сегодня заглавная в рубрике «Хочу и баста». Давайте послушаем все песни, которые вам напоминают про этот вид спорта, про футбол. Если вы когда-то бывали на матчах, если вы интересуетесь футболом, если вы любите, может быть, дома смотреть, а может, вы совсем не любите, но тем не менее у вас есть какая-то песня, которая ассоциируется с этим видом спорта, то отправляйте нам в телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». У нас там есть уже публикация с заголовком «Хочу и баста». Именно там мы в комментариях будем ждать ваши треки.
0: Îți este interesant, Julenca, ce piesă era imnul campionatului mondial din 1986? Iată, în acest an,
1: послушаем.
0: Shakira și are milioane, sute de milioane de vizualizări. Dar în anul 1986, campionatul s-a desfășurat în Mexic. Melodia care era o forță și se considera imnul era asta. Parcă e de anul nou.

0: E o piesă cu un vibe foarte frumos. Deci o piesă de parcă într-adevăr m-aș afla undeva pe un stadion, da, înainte de sau după meci. Wow, foarte drăguț. Și cu un vibe de scooter.
1: Da, da.
0: Wow, drăguț de tot.
1: Dar să vedeți ce piese urmează în continuare, ce artiști au creat imnuri pentru cupele mondiale și europene. O să rămâneți mască. Bun, pe cele mai noi nu deja le cunoaștem. Ajungem pe etape la ele și mai vorbim despre fotbal, dar dăm reclamele rapid.
2: Dance Radio.
3: Record.
2: Реклама. Летнее предложение для вашего дома в Юск. Скидки до 40% более чем на 300 товаров интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, письменные столы, зеркала и прикроватные тумбочки. Только с 9 по 15 июля. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Танцевальный бит как энергетик. Поднимает настроение и дает прилив сил.
5: Дэнс лето
3: на рекорде.
0: Ну, очень короткая рекламная пауза, все потому, что впереди у нас такие треки заготовлены. Явно они вам понравятся, и как минимум хоть парочку из них вы точно узнаете. Сегодня говорим мы о футболе, и не только говорим, на этот раз еще и слушаем песни, которые связаны с этим видом спорта.
1: Анастасия.

спеть этот трек не могли, потому что этот трек – благодарность наша к вам. Вы создаете эфир «Радио Рекорд Молдова». Каждое утро мы встречаемся на волнах 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах, и это доставляет нам массу удовольствия. Делаем мы это от всей души, надеюсь, вы это чувствуете. И собираемся продолжать в той же атмосфере, правда, уже с понедельника. Мы обещаем вам, что в 7 часов 00 в понедельник мы будем на наших работах.

0: спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
2: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
4: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape. Валя Карнавал. Петри Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. 2 дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kitchenel. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mizzellini и Primaria Municipia Kitchenel. Организатор Biz Концерт.
5: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
6: Автомобили pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium precum Lamborghini Urus. La fiecare 2 săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Kaufland. Дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. С 9 по 12 июля. Сырые креветки 194 лея за килограмм. Шашлык из свиного окорочка 97 леев 90 за килограмм. А Викол Алиекс. Цыпленок гриль 36 леев 50 за килограмм. И филе лосося 289 леев за килограмм. Kaufland. Дешево и хорошо.
8: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Dance лето.
9: На рекорде.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
2: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.

0: англичан гарантия. Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой 4000 долларов. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой 5000 долларов. Флагманский Geely Manjaro с выгодой 6000 долларов. Geely.md. Вара aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Schimbă-ți telefonul prin Trade-In, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe allo.md.
2: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
3: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
3: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
4: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans. Alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
6: Dance лето.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Goa Territory.
6: Goa Territory. De start celui de-al 17

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Береги Шинел. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eShop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Улетные выходные в сети «Максимум». В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только «Максимум». Выходные вдвое лучше.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: disponibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Shargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: С 9 по 15 июля Kaufland представляет купоны Kaufland Card Extra, которые ты можешь активировать за экстра баллы. Hochland. Сыр 250 грамм, разный ассортимент, 55 леев, 90. Lay's в ассортименте 27 леев, 95. И Birra Moretti. Пиво, упаковка из 6 штук по 0,5 литра за 99 леев, 90. Kaufland. Дешево и хорошо. Безопасного количества алкоголя не существует. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Берри Кишинев. Партнеры Coca-Cola, Леодор, Апероль Шприц, Сандра, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Организатор Бизконцерт. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri spumante autohtone și 15% reducere la Stridi. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Летнее предложение для вашего дома в Юск. Скидки до 40% более чем на 300 товаров интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, письменные столы, зеркала и прикроватные тумбочки. Только с 9 по 15 июля. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0 764

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
0: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Этим летом совсем неохота работать.
6: У нас есть решение.
5: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
6: Стоп, это еще не все.
5: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев – это реально супер! Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
7: Гол! Победа на твоей стороне. Всему первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
8: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите

0: или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
1: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Dance лето.
2: На рекорде. Yeah.

0: выходные вдвое лучше.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Dance Лето.
1: На рекорде.

0: что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Dance лето
1: на рекорде.

0: выходные вдвое лучше.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Лазаван.
5: Рекорд.

Танцевальное радио Молдовы представляет Лазаван Record Club. Record Dance Radio.